все и ничего, не вздохнув. Я в ловушке свободы за пределами моего понимания. Приговор, предсказанный маячит на горизонте, он манит и нет выбора, кроме как повернуться.